0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

Рассвет – это время, когда здравомыслящие люди ложатся спать. Амброс Пирс.

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Галазалин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон»

0: What now, my love?
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

is nothing. Only my last breath.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

0: Мысль дня.
1: Современная судебная система позволяет подсудимому либо искупить свою вину, либо ее выкупить.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиплюдук.

0: Пауза.
1: Новое слово
2: в географии.
3: Случайно таун.
4: Случайно таун.
3: Город, неожиданно возникший в совершенно непригодной для жизни местности, безо всяких на то оснований.

Well, one, how about two? I don't know. I'll just be taking a

Радіо Чіпльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

Внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Okay.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапальдук. Самое позитивное радио.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Я не знаю, кем был мой дед. Гораздо больше меня занимает, кем будет его внук. Авраам Линкольн.
1: Ага, ага, ага. Ага. Ага. Ага. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Чипльдук. А смысл?

0: radio ci pâlduc.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио «Чипыльдук» Филипп Козлов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в 12 веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире несвежие новости на радио Чепельдук. Микрофона, как всегда, Арсений Мухин, ваш покорный слуга. А сегодня мы вкратце познакомим вас с отдельными материалами из газеты «Известия» от 22 февраля 1990 года. Спортивный обзор вот здесь попался нам. Эта газета была обнаружена, она была постелена в комоде у одного из наших сотрудников под фуфайками. И вот это старый номер, довольно любопытный, он сохранился видите, с 1990 года. Статья на последней шестой странице этого номера называется «Команда, от которой можно многого ожидать». О чем здесь пишут? Большую статью о состоянии и перспективах сборной СССР по футболу опубликовал в своем февральском номере авторитетный международный журнал World Soccer. Футбольный обозреватель Тимоти Коллинс отмечает, что после того, как советская команда стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, неужели было такое, да? Я забыл. Да, так вот, с тех пор от нее можно многого ожидать. Правда, в отношении к сборной СССР еще давлеет груз десятилетних надежд, большей частью не сбывшихся, пишет обозреватель. И сегодня лишь немногие знатоки футбола уверены, что команда СССР сможет пробиться дальше четвертьфиналов мирового первенства. Однако цель эта вполне реальна, пишет обозреватель. Среди советских игроков Т. Коллингс особенно выделяет Олега Протасова, чье имя даже вынесено в заголовок статьи в этом американском журнале World Soccer. По мнению обозревателя, Олег – форвард международного класса. Только досадная случайность, травма помешала ему раскрыться на мексиканском чемпионате мира в 1986 году, где он сыграл всего один матч. Но уже на европейском первенстве Протасов засиял как настоящая звезда. Повод для оптимизма дает и руководство сборной СССР Валерием Лобановским, одним из лучших специалистов мирового футбола, цитата, который разработал научную систему подготовки игроков, базирующуюся на компьютерном анализе основных статистических данных. Впрочем, сегодня, пишет обозреватель журнала World Soccer Т. Коллинс, в советском футболе появился и весьма тревожный фактор непредсказуемости, связанный с уходом большого количества классных игроков в западные клубы. Автор статьи World Soccer совсем не против подобных сделок. Наоборот, обмен игроками, их выступления в других странах выводят футбол социалистических стран из изоляции, дают бесценный опыт. Но есть опасность, что спортсмены, которые за долгие годы привыкли играть лишь на честолюбии и добром слове, над чем любой западный профессионал только посмеивался, столкнувшись с выгодными контрактами, чрезмерно, цитата, увлекутся слишком земными амбициями. То есть больше будут думать о валюте, чем о футболе. Хотя советский футбол сегодня дорого стоит. Напоминаю, мы знакомим вас с одним из материалов, опубликованным в газете «Известия» от февральского номера за 22 число 1990 года. В этом же номере World Soccer дает таблицу, характеризующую результаты всех матчей сборной СССР с участниками мирового чемпионата в Италии. Думается, она представляет интерес и для советских болельщиков. Итак, Аргентина, 10 игр, 3 выигрыша, 5 ничьих, 2 поражения, разница мячей 11-8. Естественно, 11 забитых, 8 пропущенных. Довольно много пропустили мастера аргентинского мяча. А на втором месте Австрия. А, нет, это не места, это лишь алфавитный порядок стран. А Австрия, 13 игр, 7 выигрышей, 2 ничьих, 4 поражения, разница мячей 19-13. Бельгия, 5 игр, 4 выигрыша, ни одной ничьи. Одно поражение, разница мячей 10-5. И вот буквально напоследок Бразилия, 7 игр, 1 выигрыш, 1 ничья, 5 поражений, трудно поверить, разница мячей 5-13, то есть пропущено больше, чем забито. Ну и так далее, и так далее. Здесь такие страны, как США, Уругвай, Югославия, ФРГ, Румыния, Шотландия. В общем, богатая таблица. Голландия, конечно же, Италия, Румыния и так далее. Вот, напоминаю, это был обзор материала на тему спорта, футбола из номера «Известий» от 22 февраля 1990 года, это номер 54, с которым вас познакомил на радио «Чапельдук», как всегда, Арсений Мухин. На этом наш обзор несвежих новостей подходит к концу. Надеюсь увидеться с вами и услышаться в дальнейших наших выпусках. Всего вам доброго. Ну а сейчас подборка более свежих музыкальных треков.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Глубокие мысли Джека Хенди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка. Как и само человечество.
0: Глубокие мысли Джека Хенди.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Стоп.
1: Поддержали Чипальдук?
0: Ну как же так? Друзья мои, радио слушаем, знаете, что мы существуем без рекламы, а вы не поддержали. А кто-то и поддержал. Друзья, не забываем поддерживать радио Чипальдук. Вся информация на сайте 4duk.ru.

0: Русские скороговорки народов мира.
1: Дело было в Дублине. А балду били, дебилов бил, да дебилы победили. Блин, победили было дебилы, да были дебилы подебильнее. Дебилы дебилов по балде долбили, от балды били, добили дубину, добыл, да добил дебилов. Любимая скороговорка братьев Болдуинов.

Радио Чипльдух. Превосходя свои ожидания. Do this, do this instead.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

pizza and don't forget your camera. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.

0: долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликера водочный!
2: Радио Чиппальдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

0: Советует специалист.
1: Стерео.
0: Надо пилить сук, на котором сидишь, пока ты на нем не висишь.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: schiepel doek, aș cu muc.
1: Schiepel doek, aș cu muc.
0: Schiepel doek, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
1: Schiepel doek, aș cu muc.
0: Ex-BG-Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

самое большое удовольствие богатые получают тогда, когда о богатстве говорят как о бремени. Роберт Стоттон Линд.

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дук.

Чиплдук. Шо говорите?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

0: социальной психологии.
1: Ничтожество сумняшества.
2: Ничтожество сумняшества.
1: Абсолютно уверенный в себе человек, категоричный в суждениях и решительный в поступках.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Чипилдук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипилдук.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипльдук.
4: Инфу-тайк-бах.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

0: У лукоморья дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том.
0: И днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом.
0: Идет направо, песнь заводит.
1: Налево сказку говорит.
0: Там чудеса,
1: там леший.

0: До дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова осталось 197 дней.
1: Two, three.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

от органолептик, о пользе брюха. Не быть со мною область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастье соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так сохнут вещи.

0: как сохнут вещи на морозе, дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: И бог весть что, поскольку подменили объект щедин.

кто спят непритязания на текст исходный, где Бог весь что, от что же не с нами род производный.

думаю, что выражу общее мнение. Если буду сейчас нести всякую ахинею.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Интернет. Радиостанция.
1: Доброе.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

0: Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.
1: Thank you.

Радио Чиппельдук. Последнее творческое объединение.

радио Чип и Дук. Ужас.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Чіпельдук. Старе, добре інтернет-радіо.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.
2: Les passagers à destination du paradis.

Карточная игра – явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами. Артур Шопенгауэр.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Чипльдук. А смысл?

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: The wheels go round, the beat goes faster. It's my favorite tune on the Soviet blaster.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: В студии радио «Чапльдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв – $6225 США. Весенний призыв – $6458 США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – $4000 США. С вождением – $6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – $4728 США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента – 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

DJ Trent.

0: В нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

0: долгие проводы. Две улитки вдоволь наговорились о жизни, пока ползли рядом в противоположных направлениях.
1: Мы странно встретились и странно

0: какой-то, Александр, нет. Вот что вы этим, так сказать, хотели сказать?
1: Возможно, Александр, нет, это тот человек, который подал заявку?
0: Возможно, да. А вы не Александр, да?
1: Я нет.
2: Но вы нет все-таки.
0: Вот в этом и есть ответ.
1: Так, ну, по крайней мере, мы нашли.
0: А мы радио Чапыльдук, да, такие.
1: О, рад вас слышать.
0: А вы в курсе вообще такого радио или...
2: Или нет?
1: В курсе, мне нравится.
2: А вот тот, который нет, как вы думаете, он...
0: Он бы ответил на этот вопрос.
2: Да?
1: Сложно сказать по-разному, в разное время суток он может ответить по-разному на этот вопрос.
2: А у вас какие с ним взаимоотношения? Он как вот... Это он по доброте душевный?
1: Так. Наверное.
2: Он хотел вас порадовать?
1: Сложно сказать. Но подколоть точно.
2: Неоднозначная обстановка. Понятно.
1: Ну, да.
2: А мы вас от чего-то сейчас вырвали, оторвали?
1: Да, вы можете говорить.
2: Ага, ну уже хорошо. Андрей, нам разрешили говорить.
0: Да, я тут просто ищу на карте поточнее расположение города Томска, чтобы так, понять часовой пояс. То есть мы вас все-таки подняли...
1: Ну, это рядом с Новосибирском.
0: Да-да, мы вас подняли уже с постели.
1: Да, и... чуть севернее, да. Ну, нет, там 10 часов вечера у нас. Не так уж и много.
2: Ну, Томск хороший город, я вот лично знаю.
1: Условно, там. Да.
2: Там хорошие писатели-фантасты в советское время были, я вот люблю.
1: Астафьев?
2: Такие были прекрасные писатели.
0: Ну, начинайте беседу, как-то интересуйтесь чем-то.
2: Астафьев. Нет, подожди, что-то сказал человек наш.
0: Да?
2: Да.
1: Ну, про писателей Волков, Астафьев?
2: Нет, писатели-фантасты.
0: Фантасты.
2: Фантасты.
1: Фантасты. Ну, Афанасьев?
2: Колупаев.
1: Колупаев. Да.
2: Пухов. Да.
1: Да.
2: Вот, очень крутые ребята. Вот Колупаев Виктор, я вообще считаю, что это просто, ну, Рэй Брэдбери советский. Просто блистательный писатель. Очень.
1: Конечно, безусловно.
2: Перечитываю и переслушиваю аудиокниги с огромным удовольствием.
1: Да, согласен.
2: А что еще, вот как вы считаете, город Томск, чем славен, вот, на ваш взгляд?
1: На наш взгляд, город Томск славен, во-первых, своей, наверное, деревянной архитектурой, оставшейся с имперских времен.
2: Так.
1: И славен тем, что за ней не следят, и она уходит в небытие.
2: То есть вы считаете, что есть как бы недочеты на местах? То есть все-таки...
1: У нас много славных вещей, помимо архитектуры. Есть университеты, есть еще разные вещи. Ботанические сады и население, которое часто училось на высшем образовании, получало здесь, в 5 университетах в Томске. Вот. Множество научных исследовательских институтов. Но это все уходит в лету.
2: То есть есть какое-то ощущение такое печальное.
0: А вас вот в Томск что-то привело, или вы коренной томич?
2: Наверное, коренной.
1: Как зуб, да. Ну, рядышком родился, да, с Томском, недалеко от него.
2: А как вы считаете, можно повлиять на эту ситуацию простому томичу или нет?
1: Довольно сложно.
2: А ощущение такое, что лучше не будет, или все-таки ну, это временные, скажем так, обстоятельства?
1: Да, сложно сказать уже.
2: Вот какой у нас грустный разговор.
0: Да, это вечерний такой, вечерний Томск.
1: Вечерний Мацион, да.
0: Мацион, да. А скажите, пожалуйста, вы чем там занимаетесь, если не секрет?
1: Ой, чем только не занимался. По образованию я геолог.
0: Геолог.
2: Ух ты. А вот чем интереснее всего было не заниматься?
1: Интереснее всего было чем заниматься? Ну, многими вещами. Промышленным альпинизмом, геологией, поиск, разведка полезных ископаемых, золоторудное руднение, россыпи золотоносные.
2: Ну, это же клад. Все время поиск клада такого. Это же так интересно.
1: Ну, условно, да, говоря. Да, можно сказать так. Это условно. Геологи, да, ищут клад, можно сказать так. Ну, используя свой головной мозг, естественно.
2: Ага. Ну, замечательно. Вот.
1: А радио увлекательное занятие.
2: Чапыльдук дает-то какой-то луч света вот в этом царстве, которое у вас немножко, так сказать... Такого полумрачного.
1: Немножечко безумия.
2: Ну да, да, такого да, немножечко конечно. Безумия и все-таки какого-то света, какого-то луча.
1: Да, безусловно, конечно. Но в наше время без Чапыльдука никуда.
2: Вот видишь, Андрей?
0: Я записал, да. Так, и какое-то есть сообщество, наверное, которое так сказать, для которых...

0: которого Чапельдук общий знаменатель, да? То есть вас, вы не один, да, там в Томске, да?
1: Есть такой коллектив «Ковер Петрова» в Томске. Музыкальный коллектив.
0: «Ковер Петрова»?
1: «Ковер Петрова», да.
2: Так.
1: Давайте расскажу вам маленькую историю.
2: Расскажите.
1: В одном гараже музыканты занимались, значит, вот. И долго думали, ломали голову, как назвать группу. Вот. Потом нужно решили они сделать звукоизоляцию в гараже, чтобы лучше было заниматься. Вот. И знакомый Петров принес им ковры. Они долго думали, они назвались «Коврами Петрова». «Ковер Петрова». Вот.
2: Но вы знаете, сейчас такое количество названий перебрано, что я даже неоднократно сталкивался с людьми, которые пытались начать какой-то новый проект и сталкивались не с поиском музыкантов сложностью,
1: а
2: с поиском названия, потому что уже все мало что уже название все перевели.
0: И когда название не найдено, то вроде уже и коллектив не собрать, то есть уже, ну его нафиг, так-то и люди расходились.
1: Да, поэтому вы можете, в общем-то, послушать это. Мне кажется, под радио что-нибудь вы там найдете у них.
2: Ну, то есть эта группа играет в формате радио Чапельдук. Скажите, какой у вас стиль? Ну, у нас стиль Чапельдук, правильно?
1: Ну, да, допустим, да. А там все акустические инструменты. Гитара, аккордеон, барабан.
2: Ну, тогда и что глушить коврами, непонятно.
1: Не, ну там же звукоусиливающая аппаратура все равно.
2: Да, я понимаю. Ну, это я так же.
0: Ну, заинтриговали, послушаем.
1: Послушайте. Да, да. Томская группа, коллектив «Ковер Петрова». Спасибо, что позвонили.
2: Да вам спасибо. Хотя немножечко элемент такой есть печали, не досады, рассказали. Где-то даже досады, но мы верим, что все не так плохо.
1: Все хорошо.
2: Да. Счастливо вам, спасибо большое.
1: Счастливо.
0: До свидания.
3: Ум, тойш, трейш.

Remember why your sister's dead.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: «Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания.
2: С удовольствием... Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
3: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

pleasure. It's wonderful. A lawyer to none, y'all. And a

0: Akamanjere. Eyife. Ah, lafia.
1: Звездные моменты нашего спорта. Футбол. Лига чемпионов. Милан, ЦСКА. 23-я минута.
2: Снова Жо, и можно бить отсюда с его левой. Удар по воротам 1-0. 23-я минута. ЦСКА выходит вперед на Сан-Сиро. Вынимай. Раз. Обманул соперника. Ушел на замахе от него. Ну и... Спасибо, Жо.
1: Ну, наверняка, уважаемые радиослушатели, вы захотите услышать этот гол в замедленном повторе. Вот он.
3: Снова Жо, и можно бить отсюда с его левой. Удар по воротам 1-0. 23-я минута. ЦСКА выходит вперед на Сан-Сиро. Вынимай. Раз. Обманул соперника. Ушел на замахе от него. Ну и... Спасибо, Жо.
1: 31-я минута.
2: Дуду не сквозь, не точно сыграли. Сейчас какая передача? Одна на Вагнера Лава. Развернул соперников. Забивай, братишка. 2-0! Ай да наши! Хорошо-то как, а? 32-я минута.
1: Ну что ж, было бы грех не повторить и этот гол в замедленном повторе. Слушайте.
2: Дуду не сквозь, не точно сыграли. Сейчас какая передача? Одна на Вагнера Лава.
3: Развернул соперников, забивай, братишка, 2-0! Ай да наши! Хорошо-то как, а? 32-я минута.
1: В дальнейшем матч проходил не так интересно. Ну, армейцам забили 4 гола, поэтому мы не будем отнимать ваше драгоценное время и лишь вкратце расскажем о последующих событиях. 32-я минута.
2: Разбег его. И вновь хорошая подача, опасно. Рано или поздно, наверное, это могло произойти.
1: 34-я минута.
2: Удача направо, будет сейчас стараться наполнить зону. Конечно, момент, это делал передачу. Шведой остроумнейший, опаснейший момент. Вот они, ребята, рекует стадион.
1: 66-я минута.
2: Вновь замечать его.
1: И 75-я минута.
2: После ухода Алдорина Красич стал играть в защите, обозначая свою роль. Но это просто фантастика. Ибрагимович сам, похоже, ошалел от этого удара. Как его сейчас схватил? С тобой предмет мебели, не знаю, выиграйте сами.
1: И несколько слов в заключении репортажа.
4: ЦСКА и в третий раз не удается выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Нынешний ЦСКА, да, ЦСКА, который прожил в 2007-м самый черный, самый тяжелый год своей новейшей истории.
1: Вот такие звездные моменты нашего спорта.

0: Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.
1: Un moment, s'il te plaît. François.

portée dans ce soir, honneur

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Ну что, дорогие наши поклонники радиостанции «Чип и Льдук», пришло время поддержать любимое радио. Каждый раз мы обращаемся к вам, и так немножко даже неудобно, а с другой стороны, а к кому нам обращаться? Только вы можете нас поддержать и, соответственно, продлить жизнь радиостанции «Чип и Льдук». Лучше всего раз в месяц. Такая хорошая привычка. Пусть немного, но поддерживаем регулярно, чтобы получать радостную информацию и новый контент. На радио «Чип и Льдук» заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем.

is a policeman. He seems so pleased to please them.

0: Hola.
1: Hola.
0: Hola.
1: ¿Hablas español?
0: No.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: разговорчики.
1: Я весь такой белый и пушистый, приговаривал снег. Лавины сходя на горный поселок.

0: поэзії на радіо Чепельдук.
1: Пігцовує дими, фарцовує уми, пунцовує холми вам, бірцовує масли, дворцовує посли, і сови, і осли там. Базари без хурми уснули для зими, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец, Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а

0: Если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук.